Тетя, она родами не сделала мне. Семен Пайба, на маме суфрену, а ним. Сами кровы я ем в вас. Эй, меня кухан справа в вас, маме. Пока меня не слома. Меня мой дяма, куда меня нам. А родя, вот я вон ами джапу. А родя, пять я бедя, няме. А тебя пламя. Меня не сая, Пайба, все в городе. I'm gonna be beat you.